0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Александр Маршал. «Ливень».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Себиж – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы «Браво». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Я планировал провести это лето ярко и насыщенно, но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пушкинские горы – это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо ночью.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Алсу» в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку Николая Воронова.

0: Песня из сборника «Союз 26». 2000 год.
1: Группа «Отпетые мошенники». Девушки.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог».

0: Подписывайся на радио родных дорог в МАКС. Эксклюзивные программы, новости и новинки.
1: Таких, как она, не водят в кино, мне должно быть понятно.

0: городе Алатырь находится самая высокая в России монолитная колокольня?
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103 и

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и «Данка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Смотреть летом чужие сторис с моря – это особый вид спорта по сохранению дзена и самооценки одновременно. Лето – радио родных дорог.
1: Плачет девочка в ноутбуке.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

0: родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Алсу» в честь дня рождения.

0: Песня из сборника «Союз 33», 2003 год.
1: Группа «Иванушки International». «Билетик в кино».

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Фонд кино завершил отбор проектов, которые получат финансирование на безвозвратной основе. Так, поддержку получили 23 ленты. Среди них «Куликовская битва», «Снежная королева» и продолжение «Волшебника изумрудного города». Об этом сообщается на сайте организации. А, например, на фильм «Щелкунчик» режиссера Феликса Умарова с Марком Эйдельштейном выделят 450 миллионов рублей. А еще поддержку получили семейная картина «Умка» с Павлом Прилучным и военный фильм «Битва за Москву».
2: То есть деньги есть.
3: Деньги на эти цели запланированы. Деньги есть.
1: Новый кроссовер «Ума-5» обошел всех и стал самым популярным электрокаром в России. В мае в нашей стране было реализовано 233 новых электрокара «Ума». Второе место в рейтинге занимает российский «Эволют». Замыкают пятерку лидеров представители китайского автопрома «Аватар», «Джили» и «Чинган». Всего в мае было реализовано 680 новых электромобилей. Это на 13,5% меньше прошлогодних показателей. Курьер на велосипеде, сотрудник копировального центра и специалист по установки сервисов стали одними из самых высокооплачиваемых вакансий для молодых специалистов на российском рынке труда летом. Такие данные приводят сервисы работа.ру и подработка. Среди других востребованных предложений оказалась удаленная работа оператором ПК и сотрудники летнего проката. Российская анимация покорила Китай. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно с любимыми песнями и добрыми новостями.
4: В городе Дубна установлен самый большой в России деревянный стул.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0 FM.

0: родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Алсу» в честь дня рождения.

0: пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Весь мир тобою вкутан, ты мой счастливый случай. Хорошая погода, а завтра будет лучше.
2: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

Моя летняя вечеринка – это когда я достаю из холодильника арбуз и торжественно втыкаю в него ложку под сериал. Лето. Радио родных дорог.

0: каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Россияне все чаще планируют короткие поездки в бархатный сезон. Об этом сообщают аналитики сервиса OneTwoTrip. В среднем наши люди хотят провести за границей 4,7 дня. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 5,7. При этом и отдых становится немного доступнее. Средняя стоимость ночи в зарубежном отеле этой осенью 13,5 тысяч рублей против 14,5 годом ранее. Самым популярным направлением остается Турция. Ее доля в общем объеме бронирований выросла более чем в 2 раза и достигла почти 22%. В честь 90-летия Союз мультфильма китайским зрителям показали классические современные российские мультфильмы. Гости фестиваля смогли увидеть, например, «Ну погоди» и «Ежик в тумане». По словам руководителя международных проектов студии Алины Нефедовой, Союз мультфильм участвует в фестивале уже 4-й год подряд, а нынешняя программа стала частью празднования юбилея легендарной анимационной компании. Писательница Анна Джейн занимает 1-е место по объему изданий художественной литературы в России по итогам минувшего года, а общий тираж ее книг достиг 2 миллионов экземпляров. Американский писатель Стивен Кинг, который в течение многих лет занимал лидирующие позиции, оказался на 4-м месте. А что же Дарья Донцова, спросите вы? Она, увы, теряет популярность и сейчас находится лишь на 19-м месте. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Юлианна Караулова, «Ты не такой».

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Алсу» в честь дня рождения.

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Этот город вырос из секретной научной базы в 100 километрах от Москвы. Скорее отправляемся в Обнинск. Обнинск – небольшой город в Калужской области. Главной достопримечательностью и символом города является первая в мире атомная электростанция. Ее запустили в 1954-м. Сегодня же она функционирует как мемориальный комплекс и открыта для

0: групповых экскурсий. То есть любой желающий может прикоснуться к истории мирного атома. Также интерес представляет и музей истории города Обнинска. Его экспозиция расскажет о становлении и развитии Наукограда. Еще один уникальный объект – гигантская метеомачта. Ее высота, внимание, 310 метров. Она помогает исследователям изучать погоду, радиоактивность, влажность, давление и даже турбулентность. Туристов на башню, конечно, не пропускают, но зато увидеть ее можно из разных уголков города. И, конечно, обязательно сфотографируйтесь на ее фоне. Любителям святых мест стоит заглянуть в рождественский храм. Он выполнен в древнерусском стиле. Его возвели в начале нулевых. Неподалеку от храма недавно открыли памятник святым благоверным Петру и Февронии. Прогуляться же рекомендую вокруг Белкинских прудов. Тут легко можно сфотографироваться в беседке-ротонде или пройтись по свадебному мосту. Добраться до Обнинска можно на авто или ЖД-транспорте. Ближайший аэропорт в столице в 2 часах езды.
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Город Пятигорск получил свое название по имени горы Биштау, что значит «пять гор», «пять вершин».
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от мистера Кредо и Игоря Корнелюка. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Купил вентилятор за 3000. И теперь у меня дома вертолет, который просто гоняет горячий воздух по кругу. Лето – радио родных дорог.
1: Дай сигарету, я ее докурю. Дай

0: народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. А слышали ли вы о кряшинах? Это этноконфессиональная группа в составе татар Волго-Уральского региона. Частенько их еще называют крещенными татарами. Большинство историков отстаивают точку зрения, согласно которой кряшины – это часть крещенного Иваном Грозным в 16 веке татарского населения Казанского ханства, а также христианизированные в 18-19 веках. Однако есть и другая версия. Часть историков утверждают, кряшины сформировались чуть ли не в 6 веке или во времена Волжской Булгарии. Как бы там ни было, сегодня на территории России проживают 30 тысяч представителей данного этноса. Интересно, что после процесса христианизации у кряшин долгое время не было священников, которые могли бы на их родном языке объяснить народу основы христианской веры. В результате подобной религиозной изолированности кряшины начали развиваться самостоятельно. Они частично заимствовали исламские обычаи, присутствовали и другие религиозные воззрения. Занятная история и с языком. У народа в процессе формирования появились свои говоры татарского, из которых выделяют 4 основных. Главным их отличием является сохранение старотатарских архаичных слов и небольшое количество арабизмов. Кряшины исторически занимались животноводством и земледелием. Традиционные жилища народа представляют из себя дома северной среднерусской планировки в один или два этажа. Национальное блюдо этноса – вареники. Готовят их с разными начинками. Из первых же блюд распространен бульон с кусочками теста.
0: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46. В Зеленодольске есть остановочный павильон, сделанный из рельсов царских времен.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио родных дорог представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Михаил Бублик, сам тебя выдумал.

Мир по кусочкам собрав, не потеряв головы. Я не хочу тебе врать, я не хочу себе врать.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Алсу» в честь дня рождения в одном.

0: Москве 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Силы противовоздушной обороны уничтожили 175 украинских беспилотников над российскими территориями минувшей ночью. По данным Минобороны, атакам подвергались 11 регионов. Летательные аппараты сбивали над акваторией Черного моря. Не менее 10 человек пострадали при атаке ВСУ на объекты одного из предприятий в Волгограде, сообщил губернатор Андрей Бочаров. Раненые доставлены в больницу, им оказывается помощь. В результате инцидента возникли локальные пожары, возгорания потушены. Кроме того, минувшей ночью объявлялась и ракета. Ракетная опасность в Пензенской, Оренбургской, Самарской и Ульяновской областях, а также в Татарстане. 29 июня состоится заседание Совета безопасности ООН в связи с ударом ВСУ по автобусу с белорусскими гражданами. Информацию подтвердила исполняющая обязанности постпреда России при Всемирной организации Анна Евстигнеева. 17 июня украинские беспилотники атаковали в Брянской области автобус с детской футбольной командой, ехавший из белорусского Гомеля в Геленджик. В нем находилось 44 пассажира, из них 28 детей. Пострадали 8 человек, погибла жена тренера, сопровождавшая детей. В связи с инцидентом Белоруссия запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Москва поддержала инициативу Минска. Четверо россиян пострадали во время землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщил посол России в республике Сергей Мелик-Багдасаров. Травмы средней и легкой степени тяжести получили пожилой мужчина, две женщины и ребенок. Им оказана медицинская помощь, угрозы для жизни нет. Все пострадавшие проживали в штате Ла-Гуайра, который объявлен зоной стихийного бедствия. Диппредставительство находится в постоянном контакте с венесуэльскими властями и соотечественниками, добавил посол. Землетрясение в Венесуэле произошло 24 июня. С разницей в 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой свыше 7. По последним данным, погибло 920 человек, пострадало более 3000. В России отмечают День молодежи. Как рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, торжественные мероприятия пройдут более чем в 400 городах. Наиболее насыщенная программа, по его словам, запланирована в Смоленске, который стал молодежной столицей России, а также в Елеце, получившем статус города молодежи. По оценкам властей, в стране проживает 37 миллионов молодых людей. Традиционно этот праздник в России отмечается в последнюю субботу июня. Определились 28 команд, которые гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира по футболу. Путевки в 1/16 финала завоевали сборные Мексики, Бразилии, Португалии, Франции, Англии, Аргентины, США и других государств. Одним из открытий турнира стала национальная команда Кабо-Верде. Сборная стала первой в 21 веке командой, вышедшей в плей-офф мирового первенства без побед на групповом этапе. Ранее они сыграли в ничью с Саудовской Аравией, испанцами и уругвайцами. Чемпионат мира по футболу проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Телеграм-канал Radio.nsn переехал в Messenger Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет! Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро! Море, привет! На слова и музыку Ивана и Михаила Засидкова.

0: вечер субботы начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Привет, вы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

У родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Уверен, немного в России бабушек, которые курят трубку. Но Гарику Сукачевым, наверное, виднее. Композиция «Моя бабушка курит трубку» в 2002-м вошла в альбом «Ночной полет», четвертый в дискографии рок-группы «Неприкасаемые». Позже она вошла в сборники лучших песен Гарика Сукачева. На концертах артист обычно исполняет ее в завершающей части выступления. Об истории создания песни поклонники выдвигали разные версии. По одной из них Сукачев посвятил песню своей настоящей бабушке. По другой, что это реверанс в сторону Фаины Раневской. Хотя на самом деле она трубку не курила. Но сам музыкант долгое время ни одной из этих версий так и не

Позже стало известно, что началось все со съемок фильма «Праздник». В какой-то момент коллега Сукачева Константин Загорский обронил фразу «Моя бабушка курит трубку». Музыкант даже переспросил, что же имелось в виду, но Загорский просто пожал плечами. И в голове музыканта тут же сложился яркий и бесшабашный образ. Он решил воплотить его в музыке и в тексте. И, надо сказать, получился абсолютный хит.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
4: Город Гороховец размещен на памятной монете номиналом 10 рублей.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104,7 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и группы «Братья Гримм». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. Белая стрекоза.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. С французского название этого десерта переводится как «тающий шоколад». Любим фондан и в нашей стране. Шоколадный фондан – популярное десертное блюдо. Это кекс из шоколадного бисквитного теста. Его особенностью является твердая хрустящая оболочка и жидкая сердцевина. Этот десерт считается сложным в приготовлении, поскольку фондан необходимо точно выдержать в духовке, чтобы сохранилась именно жидкая сердцевина. Интересно, что фондан известен под многими другими названиями. В англоговорящих странах распространено название «пирожное с лавой». В европейских используется название «маленький кекс». В России под влиянием английских названий встречаются варианты «шоколадная лава» или «шоколадный вулкан». Удивительно, но несмотря на всемирную известность, десерт совсем молодой. Распространение он получил в конце 20 века. О его происхождении спорят несколько именитых кулинаров. Так, французский повар Жан-Жорж фон Герихтен утверждает, что впервые приготовил его в 1987-м, когда был шеф-поваром нью-йоркского ресторана «Лафайет». И это, что удивительно, был не специально придуманный рецепт, а просто недосмотр с его стороны. Жан-Жорж достал десерт раньше времени из духовки. По другой же версии, его изобрел французский повар Мишель Бра в 1981-м. Но его рецепт изготовления несколько сложнее. Он заморозил шоколадный крем и перед выпечкой положил его в центр заготовленного теста. Как бы там ни было, любят фондан сегодня в разных уголках земного шара.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
3: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46. Город Приозерск – самый северный город Ленинградской области.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,2 FM.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве. Час дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Владимир Путин поздравил выпускников российских школ с окончанием учебы. Глава государства отметил трогательность момента прощания со школой и напомнил выпускникам, что скоро им предстоит взять на себя ответственность за страну. Он также пожелал абитуриентам поступить в те учебные заведения, которые они выбрали, и найти свое призвание. Основные выпускные вечера в школах в этом году проходят 27 июня. Запад не собирается отказываться от антироссийских санкций ни в среднесрочной, ни в долгосрочной перспективе, заявил посол по особым поручениям МИД Александр Трофимов. В связи с этим задача России заключается не в смягчении негативных последствий рестрикции, а в системном обнулении эффекта от них, подчеркнул дипломат. Он добавил, что неприемлемость односторонних санкций все чаще обсуждается в общественных и политических дискуссиях разных стран. Это способствует созданию альтернативных механизмов сотрудничества. Студенты атакованного ВСУ Старобельского колледжа намерены продолжать обучаться в заведении очно. Об этом сообщил завкафедры учреждения Игорь Черныш. Было проведено собрание, на котором за это высказалось большинство учащихся. Несмотря на это, защита выпускных квалификационных работ пока проходит в дистанционном формате. Атака на здание общежития и учебный корпус Старобельского педагогического колледжа в ЛНР произошла в ночь на 22 мая. В этот момент там находилось 86 детей. Обновленное здание школы на северо-востоке Москвы откроется 1 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. В районе Южная Медведково завершают реконструкцию школы номер 285. В здании обновили фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации, двери и окна, а также сделали перегородки и стяжку пола, выполнили внутреннюю отделку. Сейчас ведется сборка и установка оборудования и мебели, завершается благоустройство территории. По словам мэра, с 23 по 25 год по программе «Моя школа» провели полную реконструкцию 55 зданий городских образовательных учреждений. Ремонт еще 100 школ также планируется завершить к следующему учебному году. Аномальная жара прогнозируется в ближайшие дни в нескольких регионах России. По данным гидрометцентра, до 37 градусов будет в Калининградской области. В нескольких районах Красноярского края столбики термометров поднимутся до 35-37 градусов. До 33 разогреется в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. 30-градусная жара на следующей неделе ожидается и в столичном регионе. Об этом Национальной службе новостей рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.
3: В эти выходные процессы погода начнет перестраивать на теплый лад. В воскресенье уже потеплеет, до 23-25 обойдется без осадков. Следующая неделя ознаменуется теплой, даже жаркой погодой, без осадков. Достаточно солнечная будет погода, и максимальные значения температуры будут достигать 25-30 градусов.
2: В пятницу в Москву вернутся дожди и немного похолодает, добавил Ильин. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Ники.
1: Твоя умная колонка тоже с нами.
2: Неважно, кто у тебя живет.
1: Маруся от ВК.
2: Алиса от Яндекса.
1: Или Салют от Сбера.
2: Просто скажи.
1: Включи радио родных дорог.
2: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
1: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
2: Радио родных дорог.

свету в холодном окне. Время конвейерной лентой, и все, что сейчас происходит во мне.

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Почему эксперты советуют иногда убирать обувь в морозильную камеру? Чаще всего такие советы касаются спортивной обуви. И правда, кроссовки давно стали универсальным выбором. Сегодня мы ходим в них на работу, отправляемся в поездки, выбираем для прогулок и даже важных мероприятий. При активной носке обувь неизбежно накапливает влагу, а вместе с ней и микроорганизмы. Они-то и становятся причиной стойкого неприятного запаха. И за кроссовками можно ухаживать разными способами. Стирка подходит не для всех экземпляров. И один из самых неожиданных, но рабочих способов – ночь в морозилке. Итак, сама по себе влага на ногах не имеет запаха, но она создает благоприятную среду для размножения бактерий и грибков. Микроорганизмы расщепляют пот и частички кожи, в результате чего появляются летучие соединения с малоприятным запахом. Низкие температуры замедляют жизнедеятельность бактерий, частично их уничтожают. Холод не является полноценной стерилизацией, но он существенно снижает количество микроорганизмов, из-за которых обувь и начинает пахнуть. Есть альтернативные способы воздействия. В холодное время года обувь можно оставлять на балконе. Летом отличный вариант – солнечный свет. Ультрафиолетовое излучение обладает бактерицидными свойствами и помогает уменьшить количество микроорганизмов внутри обуви.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имея за противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: В поездах мы пьем чай из подстаканников, сделанных в городе Кольчугино.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Татьяна Куртукова стала звездой всех столичных выпускных. Сергей Лазарев раскритиковал музыку молодежных героев. А Настя и рэпер Макан потеряли статус главных стадионных артистов. А певец Акмаль поставил на место автора песен певицы Валерии. Эти многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог» у микрофона Дэн Соколов. Всех приветствую, друзья! И с наилучшими пожеланиями и музыкальными сюрпризами в рубрике «Новинок недели» сегодня певица Жасмин. Какое счастье!
3: Какое счастье вдвоем любить одно! Какое счастье снимать свое кино!
2: И, как это часто бывает, еще пара музыкальных сюрпризов в рубрике «Спасибо, до свидания». Здесь «Кватро», «Замок из дождя».
4: Мы вошли!
2: Тестостерон цвета вишни.
5: Боже, как так вышло, и навстречу планы джинса, я с цветами цвета вишни, как так вышло, как так вышло.
2: Любая из этих песен может вернуться в национальную десятку на следующей неделе. Впрочем, зависит это исключительно от вашего голосования в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Ссылку на сайт можно найти в нашем канале в мессенджере Max по нику Radio RD или по адресу max.ru/radio-rd. Там же специально для вас важные новости, занимательные рубрики и, конечно, итоги «Хит-парада», главные песни большой страны. Ну и сегодня итоги как минимум обнадеживающие. Никита Калагривый в десятке радио «Родных дорог».
0: Десятое

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Популярный в 2000-х композитор Виктор Дробыш попал на днях в страшную переделку на одном из музыкальных шоу, в котором эстрадные артисты пробуют себя в роли героев рок-музыки. По какому-то недоразумению Дробыш оказался в этом шоу за столом жюри и немного перебрал с юмором. Он крайне неудачно пошутил над сценическим атрибутом певца Акмали и отказался извиняться. 22-летний артист вышел на сцену в черном костюме и белой рубашке. Внимание бывшего композитора привлек платок, закрепленный на стойке микрофона. «Я, говорит, не понимаю смысла полотенца, который ты повесил. Такое ощущение, что просто уборщица забыла его убрать». Слова Дробыша обидели Акмали. Он ответил, что этот платок связан с памятью о бабушке, благодаря которой он в целом пошел в музыку. И это, вообще-то, атрибут национального характера, который всегда с ним. Однако Дробыш отреагировал хамски, отметив, что не знал, поэтому ему не должно быть стыдно. Это, в общем, многое объясняет в устройстве российского шоу-бизнеса. Акмалю наша поддержка, его песня-шутка, записанная с Григорием Лепсом, сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Шутка!
1: Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
3: 34-летний Влад Соколовский и 38-летний Дмитрий Бигбаев решили возродить группу «Биз» через 16 лет после закрытия проекта. Однако, как и в случае с дуэтом «Чай вдвоем», главным смыслом воссоединения стал совсем не жажда творчества, а строгий финансовый план. Ребята уже рассказали, что их 50-минутное выступление на корпоративе обойдется заказчикам в 2,5 миллиона рублей сверху. Еще нужно райдер порядка 700 тысяч рублей приплюсовать. Как раз повзрослевшие девчонки из 2000-х должны проникнуться ностальгией, и это на некоторое время может обеспечить дуэту финансовый успех. Однако на одних только старых песнях далеко не уедешь, поэтому ребята записали новую. Группа «Биз», «Таня, не плачь» в десятке радио родных дорог.
2: Восьмое место.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет и ближайшие полчаса о музыке и о выпускных, которые по всей стране проходят на этой неделе. И буквально в каждом выпускном участвует Татьяна Куртукова. Она заявлена на фестивале «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. И помимо нее там будут «Елка», Юлиана Караулова, Люси Чеботина, Филатов и Кэрос, актриса Юлия Пересильд, звезда 90-х Алена Свиридова и ее сын Григорий Мирошниченко. Заявили Татьяну Куртукову и на кремлевском выпускном, а кроме нее там «Шаман», «Артик и Асти», Юлия Савича, «Валсу», Ирина Дубцова. Заявлена Татьяна Куртукова и на московском выпускном канала Муз-ТВ в компании Сергея Лазарева, Ольги Бузовой, Артура Пирожкова, Стаса Костюшкина, Татьяны Булановой и Татьяны Овсиенко. В общем, странное представление у взрослых о музыкальных вкусах молодежи. Но одно можно сказать, Татьяна Куртукова продолжает оставаться самой популярной эстрадной артисткой. Ее новая версия песни «Не спеши» в десятке радио родных дорог.
2: Седьмое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Танцор и певец Сергей Лазарев на днях сорвался в своих соцсетях на музыкальных героев молодежи. Раскритиковал хиты Яндекс.Музыки, которые слушают миллионы людей. Никакой, говорит, музыкальной и смысловой ценности в этих песнях нет. По его мнению, сегодня в России немало сильных авторов, однако широкую популярность чаще всего получают совсем не они. И причина в том, что музыку теперь слушают фоном. Очень много фастфуд-песен, которые живут 2-3 месяца, пока под них снимают ролики в соцсетях, говорит Лазарев. Правда, и сам 43-летний певец продвигает свои песни тем же методом, который сам осуждает. И вовсю пытается хайповать на любой удобной теме. Но он не любит, когда его осуждают, он любит, когда его обсуждают. И новый дуэт Сергея Лазарева и Полины Гагариной, благодаря этим обсуждениям, сегодня в десятке радио «Родных дорог».
1: Шестой.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Телеканал Music Box Gold на днях удивил столичную публику списком номинантов и лауреатов премии «Мотивация». В этот вечер овации звучали для самых разных героев, от звезд эстрады до профессионалов различных сфер деятельности. На сцене блистали телеведущий актер Владимир Березин, певец Авраам Руссо, певица Людмила Соколова, звезды шансона Александр Ягия, Ян Марти, легенда эстрады Азиза, поэт-песенник Инна Рахманина и целый ряд профессиональных журналистов, специалистов разного профиля и публичных личностей. Не награждали только тиктокеров, ведь их стало так много, что у них теперь свои отдельные премии. Один тиктокер, кстати, затесался и в национальный хит-парад. Анатолий Цой в десятке радио «Родных дорог».
1: Пятое место.

0: Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Микрофон у Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут о популярной музыке и артистах. Настолько популярных, что могут собрать стадион. Национальная служба новостей назвала имена главных стадионных артистов 26 года. В этом списке Ваня Дмитриенко, рэпер Баста, Надежда Кадышева и группа «Руки вверх». Пишет, что в 75-тысячных Лужниках в Москве запланировано 11 концертов, а на 68-тысячной «Газпром-арене» в Петербурге 5 концертов. И такого, мол, не было со времен прощания России с топовыми зарубежными группами. Во втором эшелоне стадионных звезд названы Антон Беляев и группа «Кино», «Ленинград», Егор Крид и Дима Билан. И за год этот статус утратили Анна Асти, Зиверт, Диана Арбенина и рэпер Макан. Представители концертной индустрии говорят, что в следующем году картина может измениться еще сильнее, причем звездами стадионов могут стать или совсем новые независимые музыканты, или некогда популярные, но слегка подзабытые. Вот, кстати, пример последнего — группа «Градусы», «Будем жить» в десятке радио родных дорог.
0: Четвертое место.

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Половину этого шоу-бизнеса я придумал, заявил в одном из недавних интервью композитор и музыкант Игорь Саруханов. Пару месяцев назад он тихо, мирно отметил 70-летний юбилей, но прекрасно помнит, что было и 30, и 40 лет назад, ведь, по его заявлению, именно он стоял у истоков современного шоу-бизнеса. Начинал наш герой в далеких 70-х, именно он, говорит, когда-то посоветовал коллегам по сцене

брать предоплату за выступление после того, как сам стал жертвой мошенников. Самым любимым артистом Игорь Саруханов называет Сергея Шнурова из группы «Ленинград». Нравится ему также Алексей Чумаков и Мия Бойко. Видимо, вскоре в этот список добавится и певица Кая, которой он дал право исполнять свой хит «Желаю тебе». И эта композиция сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Юбилей Свердловского рок-клуба отметят в Москве. Санкт-Петербург под вопросом, пишет центральная пресса. Сейчас анонсирован только один стадионный концерт в честь 40-летия легендарного творческого объединения и запланирован он на 20 число ноября. В списке участников Чайф, Вадим Самойлов из группы Агата Кристи и Сергей Бабунец из коллектива «Смысловые галлюцинации». Организаторы обещают сюрпризы и выступления друзей времен Свердловского рок-клуба, группу «Урфин Джуз» и «Настя», которые подготовили свои праздничные музыкальные программы. Это же шоу должно было пройти в середине ноября в Петербурге, но концерт почему-то внезапно отменили. Ждем подробностей и в некотором роде чудес, и слушаем новую версию хита «Белая стрекоза любви» в десятке радио родных дорог.

0: Классные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Братья Заситкевичи из группы «Добро» порадовали фанатов на неделе клипом на новую песню «Море привет». По сюжету солист группы Михаил после ссоры с девушкой звонит брату Ивану, и они отправляются на машине на море, в место, которое им очень дорого. На берегу они жгут костер и любуются пейзажами. Съемки проходили на берегу реки Камы в Татарстане в получасе езды от Казани. И, кстати, сегодня хит «Море привет» на первом месте в хит-параде главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Забивайте в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или пишите в строке браузера max.ru/radioRD. Там же слушайте и запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

0: Москве 3 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Военно-исторический музей «Самбекские высоты» в Ростовской области подвергся беспилотной атаке ВСУ. По данным губернатора региона Юрия Слюсаря, удар пришелся по основному зданию комплекса, где расположен информационно-выставочный центр. Предварительно сама экспозиция музея не пострадала. В ходе атаки были ранены 12 человек, 10 из них госпитализированы, еще двое получили медицинскую помощь и были выписаны. Глава региона сообщил, что детонация и пожара в результате инцидента не зафиксировано. На месте происшествия работают экстренные службы. Россия вернула 7 человек из украинского плена. Как сообщила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова, домой возвратились 5 жителей Курского приграничья, захваченных при вторжении в ВСУ. Также были освобождены 2 граждан других регионов. Омбудсмен добавила, что гуманитарная работа с украинской стороной по возвращению российских граждан продолжается. Как уточнил глава Курской области Александр Хинштейн, за все время был освобожден 171 житель приграничья. Судьба еще 320 человек остается неизвестной. Школьные кабинеты в России планируют обеспечить необходимым оборудованием в течение 2 лет, заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Министр сообщил, что в этом году ведется работа по оснащению кабинетов физики, ИЗО и музыки. Она охватывает более 22 тысяч школ. Кравцов ранее назвал главной задачей российской системы образования предоставление молодому поколению основы для роста и самореализации. По его словам, необходимо создать среду, в которой дети и молодежь смогли бы раскрыть способности в науке, творчестве и спорте. Российские банки начнут информировать родителей о тратах их несовершеннолетних детей с 1 июля. Соответствующие поправки внесены в закон о банках и банковской деятельности. Кредитные организации будут обязаны предоставлять данные о счетах и вкладах законным представителям клиентов в возрасте от 14 до 18 лет. Исключения составляют только случаи, когда несовершеннолетний вступил в брак или прошел процедуру эмансипации. Ожидается, что нововведение обеспечит дополнительную защиту интересов детей и повысит уровень их финансовой безопасности. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил формат инфраструктуры для бизнеса «Все включено». Проект государственных индустриальных парков «Титан» был представлен в рамках форума регионов Белоруссии и России в Минске. Глава Подмосковья отметил, что инвесторам предлагается готовая инфраструктура, построенная в том числе за счет частных вложений. Парки данного формата включают инженерную и транспортную инфраструктуру, производственные боксы для быстрого запуска предприятий и административно-деловые здания, а также объекты социальной и развлекательной направленности. Также на стенде региона была представлена продукция подмосковных производителей. Были анонсированы планы по открытию регионального центра Минского автозавода в Химках. Кроме того, область наращивает производство в фармацевтике, радиоэлектронике и проектах технического суверенитета. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Ингушетия стабильно возглавляет туристический топ востребованных направлений страны. Скорее отправляемся в самое сердце региона – город Назрань. Вы удивитесь, но Ингушетия – самый маленький регион нашей страны. Но достопримечательностей здесь хватает. Интересно, что сама по себе Назрань мало похожа на город. Скорее на широко раскинувшуюся сельскую местность. Увидеть здесь можно статную русскую крепость времен Кавказской войны, а точнее то, что от нее уцелело. Сегодня эта локация занимает площадь в 20 гектаров. Всю территорию крепости опоясывает каменная стена высотой от 3 до 7 метров и толщиной около метра. С южной и западной сторон крепость защищена двумя бастионами и имеет 4 выхода. А перед главными ее воротами был вырыт ров и располагается подъемный мост. Занятно также посетить и погребальное сооружение 15 века – мавзолей Борга-Каш. Белокаменная постройка высотой более 3 метров – единственный памятник такого рода не только в Ингушетии, но и по всей России. А еще стоит зайти в музей краеведения. Тут вы увидите богатую коллекцию старинных монет, макеты древних башен,

0: наряды и сокровища с раскопок. Нельзя обойти стороной и мемориал памяти и славы. Он посвящен самым значимым событиям в истории республики. Здесь и скульптуры, и красивая архитектура, и ухоженные зеленые аллеи. Добраться до Назрани можно на авто или ЖД-транспорте. А ближайший аэропорт в Магасе в 30 минутах езды от города.
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране. Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель «Акалам Кантри Клаб» в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
6: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 100.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Светы и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Мои отношения с кондиционером этим летом серьезнее, чем последние два романа вместе взятые. Лето. Радио родных дорог.

0: «Годы России». Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. «Картошка да каша, еда наша», гласит популярная белорусская пословица. О братском народе расскажу прямо сейчас. Существует несколько версий относительно происхождения этноса. Некоторые историки считают, белорусы образовались из смешения восточных славянских племен – волынян, Радимичей, Кривичей и многих других. Согласно альтернативной версии, народ сформировался в ходе ассимиляции балтийского субэтноса со славянами. По данным последней переписи, в нашей стране проживает 208 тысяч белорусов. До X века на белорусских землях единственной религией было язычество. Сейчас же доминирующая религия, конечно, православное христианство. Языки Беларуси и России очень тесно связаны. Именно поэтому многие белорусы говорят на смеси русского и белорусского языков. Подавляющее большинство жителей современной Беларуси свободно говорят на обоих

0: таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране. Реклама.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите Топаз. Спросишь, где? В Топол Эко. Автономная канализация Топаз решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
3: В Волжске работало советско-итальянское производство холодильников.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Алсу» в честь дня рождения.

0: Москве 5 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Военно-воздушные силы России и Китая провели 11-е совместное воздушное патрулирование в Тихом океане, сообщила Минобороны КНР. Оно проходило в том числе над Японским и Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана. В министерстве подчеркнули, что обе стороны продемонстрировали решимость и способность совместно обеспечивать региональный мир и стабильность. Кроме того, 27 июня корабли китайских военно-морских сил завершили визит во Владивосток и покинули главную базу Тихоокеанского флота. Инициативу о едином регулировании работы сервисов кикшеринга готовит к внесению на федеральный уровень Московская областная дума. Об этом сообщил председатель регионального законодательного органа Игорь Брынцалов. По его мнению, необходимо определить места парковки, устройств и установить зеленые и красные зоны для их передвижения. Добавлю, что по официальной статистике только за прошлый год в России произошло более 3000 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Доля праворульных автомобилей в России увеличилась и превысила 8% от всего автопарка. По отношению ко вторичному рынку показатель превышает 12%. Всего их насчитывается около 4 миллионов, рассказал ТАСС экономист Александр Тимофеев. Он добавил, что на Камчатке, Сахалине и в Магаданской области машин с правым рулем более 70%. Однако вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в беседе с Национальной службой новостей сообщил, что популярность такого транспорта сегодня растет и в других регионах.
3: Правый руль – это история социальная. Это история, касающаяся миллионов россиян. И это уже далеко не только Дальний Восток и Сибирь. Это и Центральная Россия, куда приезжают японские кейкары. Приезжают тысячами каждый месяц, потому что это дешевая альтернатива тем китайским и отечественным автомобилям, которые сейчас представлены на нашем рынке.
2: Шапарин добавил, что зачастую такие автомобили еще и более надежны. Умер художник Константин Худяков. Он ушел из жизни в возрасте 81 года на фоне длительной борьбы с раком легких. Худяков был президентом Творческого союза художников России и вице-президентом Российской академии художеств. Он работал в сфере цифрового искусства и мультимедиа и считался одним из родоначальников этого направления в стране. Его произведения хранятся в собраниях Третьяковской галереи Русского музея в Санкт-Петербурге и в других ведущих коллекциях, в том числе европейских. Только 5% опрошенных школьников планируют полностью отказаться от социальных сетей и гаджетов на срок от недели до месяца. Этим летом выяснили эксперты. Еще 8% детей готовы воздержаться от использования смартфона ненадолго, до нескольких дней. 62% респондентов не планируют ограничивать себя в цифровой среде вообще. Четверть опрошенных ответили, что допускают возможность цифрового детокса, однако не уверены, что у них это получится. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN. И нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Вечер субботы начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
1: Всем салют, это Филат Фекерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

Ой, здравствуйте. Ну что же, уважаемые слушатели, шашлычок под коньячок? Уверен, подавляющее большинство наших людей сейчас пропели. Вкусно очень. И правда, песня Трофима стала невероятно вирусной историей. А появилась она в самом начале 2007 года. Исполнитель и автор слов и музыки Сергей Трофимов. К середине нулевых музыкант прошел тернистый путь становления и приобрел репутацию не только талантливого композитора, но и очень популярного эстрадного певца. Трофим довольно успешно проявлял себя и в шансоне, и в бардовской песнях, блюзе, кантри и даже роке. И вот в 2007-м выпустил, по сути, настоящий гимн Сочи. Так метко назвали песню музыкальные критики.

отличия. Вышла композиция в составе альбома «Следующая остановка». Позже Трофим объяснял, что не посвящал композицию какой-то конкретной женщине и своей жизни. Это была обобщенная курортная лирика и попытка передать атмосферу южного города и связанной с ней

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Нижний Новгород, русский Голливуд. Здесь были сняты более 150 известных картин.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.9.

0: родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Море, привет. Я так боялся что-то не успеть. И в этой жизни точно не эксперт.
2: Добро. Море, привет. На слова и музыку Ивана и Михаила Засимова.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

часов в час ночи – это гонка на выживание между желанием проветрить и страхом впустить в спальню отряд особо крупных комаров. Лето. Радио родных дорог.

0: сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
1: Студия «Радио Родных Дорог», Константин Донской. Здравствуйте. Во многих странах мира, в том числе и в России, в последние годы популярна азиатская кухня. И, пожалуй, самый распространенный суп – это фобо. Ни много ни мало, данный суп во Вьетнаме считают национальным достоянием. Да-да, местные жители по утрам вместо чашки крепкого кофе берут большую плошку горячего фо. Это, как вы наверняка знаете, говяжий бульон с рисовой лапшой, тонко нарезанным мясом и пряными травами. Готовить суп стали на севере страны в конце 19 века. До установления французского протектората в 1884-м вьетнамцы практически не ели говядину, так что варить насыщенный говяжий бульон их научили, скорее всего, французы. Тот факт, что суп готовится из говядины, а не из свинины, традиционный для азиатской кухни, свидетельствует в пользу французской версии. Впрочем, вьетнамцам она совсем не нравится. Они предпочитают не вспоминать о колониальном прошлом. Долгое время бульон для фо варили только из говядины. Его и называли фобо. Но в конце 30-х годов 20-го столетия появился куриный вариант – фо-га. Курица стала альтернативой говядине, которую в то время продавали на рынке не каждый день. Да и чтобы сварить куриный бульон, достаточно всего часа. Сегодня наиболее востребован все же фобо. У него миллионы поклонников по всему миру.
0: Гастрономический

0: предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: На улицах города Сосновый Бор стоят счетчики замера радиационного фона.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,1 FM.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Алсу» в честь дня рождения.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Мария Овчарева. Четвертая Минская конференция по евразийской безопасности пройдет 3-4 ноября. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД России Александр Трофимов. Он отметил растущую значимость и представительность форума. Он добавил, что повестку формирует страна-организатор, однако белорусская сторона может рассчитывать на содействие Москвы. Российскую делегацию на этом мероприятии возглавит глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров. Трофимов добавил, что данная конференция станет площадкой для дискуссий с участием не только правительств, но и ученых, экспертов и парламентариев и внесет вклад в развитие понимания актуальных вопросов безопасности региона. Массовое отравление готовой едой произошло в Астрахани. Были госпитализированы 14 человек, одна из пострадавших умерла. У всех лабораторно подтвердили сальмонеллез. Среди заболевших 4 детей, один из них годовалый ребенок. Все пострадавшие употребляли готовую продукцию из местного гастронома. Предварительно источником инфекции стали рыбные котлеты. Региональное управление Роспотребнадзора приостановило работу рыбного цеха в Астрахани, выпускавшего данную продукцию. Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Мошенники используют усиление беспилотных атак для обмана россиян, предупреждают эксперты по кибербезопасности. Они создают фальшивые сайты якобы с оповещениями об угрозах и предлагают гражданам подключить уведомления об атаках дронов. Для активации несуществующей услуги запрашивают шестизначный код, а затем жертва получает сообщение о взломе личного кабинета и номер телефона якобы выделенной линии поддержки. Под видом сотрудника горячей линии отвечает оператор мошеннического колл-центра. Специалисты рекомендуют не звонить по телефонам, указанным на сомнительных сайтах, и не переходить по ссылкам, полученным от незнакомцев. На 77% за 5 лет выросло число россиян, получивших бесплатную юридическую помощь. Показатель превысил 650 тысяч случаев. Об этом сообщил замминистра юстиции Максим Бесхмельницын. По его данным, в стране развивается система бесплатной юридической помощи гражданам, основу которой составляют государственные юридические бюро. Цель Минюста заключается в создании таких организаций в каждом регионе. На сегодняшний день в России уже действует сеть из 79 государственных юридических бюро. За прошлый год при поддержке ведомства решение о создании госбюро приняли власти 25 регионов. Студия Pixar выпустит короткометражку о синей рыбке Дори из вселенной мультфильма «В поисках Немо». Лента получила название «Влюбленная Дори». По сюжету героиня влюбляется в полиэтиленовый пакет, который по ошибке принимает за медузу, передает издание Variety. Режиссером короткометражки выступит Лу Амуладж. Дата релиза пока не раскрывается. Дори впервые была показана в анимационной ленте «В поисках Немо» 2003 года. В 2016 году вышел посвященный ей спин-офф «В поисках Дори». Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Max. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимаете кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
2: Татьяна Картукова, Алешенька. На слова и музыку Анатолия Алексеева и Александра Коновалова.

0: Песня из сборника «Союз-21». 1997 год.
1: Алена Апина и Мурат Насыров. «Лунные ночи».

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. На каком этаже жить лучше и полезнее для здоровья? Выбор этажа – это не просто вопрос красивого вида или работающего лифта, а сложная математика выживания в городской среде, где каждый лишний метр вверх или вниз радикально меняет состав воздуха и уровень электромагнитного излучения. Итак, с точки зрения экологии, самыми неблагоприятными считаются первые два этажа, поскольку именно здесь скапливаются тяжелые металлы от выхлопных газов автомобилей, поднимается пыль. Кроме того, жители нижних уровней чаще сталкиваются с повышенной влажностью и грибками, а также получают меньше солнечного света. Это ведет к дефициту витамина D и возможным депрессиям. Однако и у высоток есть свои скрытые угрозы. Начиная с седьмого этажа, концентрация вредных веществ из промышленных труб, которые выбрасывают отходы в верхние слои атмосферы, может быть даже выше, чем у Земли. Психологи вовсе утверждают, что жизнь выше 9-10 этажа лишает человека земного притяжения в буквальном смысле. То есть мозг перестает воспринимать деревья и ландшафт как часть своей среды обитания. Это вызывает подсознательное чувство тревоги. То есть оптимальным золотым стандартом врачи называют диапазон с 3 по 7 этажи. Здесь воздух уже достаточно чист, но вы все еще находитесь в зоне досягаемости естественного магнитного поля планеты.
0: Очень полезная передача.
2: Город Ставрополь расположен в живописном месте, окруженном горами Кавказа, красивыми реками и озерами.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке. Группа «Руки вверх». «Крошка моя».

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Дорог представляет каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Гром.

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8-940-711-66-46.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Родное».

союзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.

0: себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
1: Отдых в Абхазии близ Пицунды. Бамбуковая роща шепчет на ветру. Горы возвышаются над чистейшим морем, а пляжи ждут лишь вас. Отпуск, созданный для гармонии. Отель Акалам Кантри Клаб в Бамбуковой роще. Алахадзе, Степная, 9. Телефон 8 940 711 66 46.
2: Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио.

0: дня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Группа «Дискотека Авария». Некуда деваться.
2: Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Ты в ритме танц, тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться, в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Каждое лето я надеюсь стать той самой версией себя с красивых сторис. Но пока я просто человек, у которого в кроссовке песок с прошлого августа. Лето. Радио родных дорог.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
2: Семьдесят пять миллионов лет назад территория современного Ульяновска была затоплена теплым тропическим морем.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Алсу» в честь дня рождения.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Антон Самойлов и Шура. «Белая стрекоза». На слова и музыку

0: Песня из сборника «Союз номер 10». 1993 год.
1: Группа «А-студио». «Солдат любви».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: В городе Петрозаводске летом можно увидеть настоящие белые ночи, а зимой – северное сияние.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6

0: радио родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Омега» и Ларисы Черниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

Выехать из города в пятницу вечером летом – это прожить маленькую жизнь в пробке и выйти из машины уже чуть более седым, но счастливым человеком.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: Давай!
1: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
2: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
3: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
4: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6». 1992 год.
1: Кайметов. Position number 2.

0: наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Всем салют, это группа Бамберс.
2: Всем привет, это Йока.
3: Всем привет, мы группа Блестящие.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Электровоз. Давнее название подмосковного города Ступино.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: Для меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Город 312» и Марины Хлебниковой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Владимир Пресняков. «Счастливчик». На слова и музыку.

0: Песня из сборника «Союз-23», 1998 год.
1: Марина Хлебникова. «Полоска взлетная».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

планировал провести это лето ярко и насыщенно. Но мой внутренний голос сказал: «Давай лучше полежим звездочкой и посмотрим, как пыль танцует в солнечном луче». Лето. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Считается, что название города Муром происходит от финно-угорского племени Мурома.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
0: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
2: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.